Что тут говорит, ма? Севинену покарка, мы на мечи, сама сандешь, она красивая, но она яркая, красивая.